Дорогу хрыстя в той качковне, дай трех дичь попу, три боги, як ты.